царской милости оправдать заслуги. Йок-йок-йок, сокрока! Спадла се му ночта в живота. Превалил се...

смерти. Я после пекла никак привыкнуть не могу к морозу. Гоняя за тобой по поднебесью, я месяц выпустил. Досадно, право.

0: прочь.
1: Да я разве ведьма?
0: А то как же, разве нет?
1: А почем ты знаешь?
0: Много всяких есть примет.